0: со зрицину сам футра лиган тукли куживау. Чеброс по сран ми хатами, се Карло их не бау. Ман извлеку з нега он теран, пе проновен пржуан. Ко могу Карло шпаца пан, е ит у интернацион. Ка со спустили ха домов, си же мисле, уку файн, же пунь гестапо е пршоу.
1: Душ вайн, во ист дайн вайн.
0: Ма, віос таке усе кераброс, пошту вам єст област. Че рече дей, вести вам дов паршут, панцет у маст. Ма, віос таке, мамі не важав, дат заві

как є наша срака, а на треза маришка, послыша гаже сака, чорна-бейла писана, а липа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.